резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещания центров ФМ ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центров им ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это классика.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».

0: Программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

Накануне тысячи гостей с самого утра устремились в фестивальные Лясковичи. Хлебосольные подворья и интерактивные площадки встречали ценителей всего аутентичного на 9-м международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья». Лейтмотив феста – жаночий голос Полесья, спадшина якая живе. Тысячи гостей изучили традиции припятского Полесья, прислушались к его звучанию, попробовали на вкус блюда местной кухни. Финал конкурса «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Участницы преуспели в карьере, творчестве, главное в материнстве. Они воспитывают трех и более детей. Представляют широкий спектр профессий от силовых структур до сельского хозяйства. И уже 22 августа продемонстрируют свои таланты. Молодежное крыло Минской городской организации БСЖ с проектом «Симфония сердца» заняло первое место в республиканском конкурсе «Дьявольший венок миру». В Молодечно накануне прошел 6-й республиканский конкурс молодежных проектов. В этом году участниками стали 16 молодежных команд, представляющих объединенные областные организации со всей Беларуси. Победители конкурса достойны грантов на развитие и реализацию своих идей.

0: центре первого.
1: Президент Беларуси в начале рабочей недели встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России. Поводом стало вручение Александру Лукашенко возрожденной Ленинской премии. Геннадий Зюганов всю жизнь посвятил партийной работе, руководит фракцией КПРФ в российском парламенте. У политиков долгая история отношений личных и государственных. Также в повестке были совершенствование белорусско-российского сотрудничества, развитие межпартийного взаимодействия. Во вторник президент собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке вопросы, для решения которых правительство предложило новации. В частности, трансформировать выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Изменить схему финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. АПК должен получить удобрения вовремя и в полном объеме, иначе упадет урожайность, что критично для животноводства и экспорта продуктов. Поэтому государство не просто контролирует процессы, но и помогает льготами. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительства рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался и итогами этих встреч и переговоров. Чтобы коммерческая эффективность была выше, президент предложил продумать более избирательный подход для дотации ВПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками уборочной компании. Они достигли высоких показателей. О жатве и сельском хозяйстве в целом разговор накануне на поле агрокомбината Ждановичи, где Александру Лукашенко вручили подарок символический сноп, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Президент подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует и поставил задачу 3 миллиона тонн. Главный результат – основное условие для господдержки в сельском хозяйстве, президент обозначил во время рабочей поездки в Жидковичский район. По приезде главе государства доложено о уходе жатвы. В области убрано 95% площади зерновых. Президент напомнил всем аграриям страны. Прошлогодний рекордный урожай – ориентир. Тем объемам необходимо прирастить. Но основная тема – развитие фермерских хозяйств на примере производства Михаила Шруба. На Полесье будут строить главное – дороги и мосты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья». Глава государства подчеркнул, что в регионе реализуются программы развития. Те и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: понедельника во всех городах вещания центра ФМ ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: который просто обязан поставить точку в нашем утреннем пробуждении, особенно если подпевать во весь голос. Ну, конечно, не знаю, как это будет выглядеть, если ты едешь в общественном транспорте, но если за рулем, то это идеальный вариант. Тем более, что исследователи доказали, пение за рулем полезно для психики, особенно если петь во весь голос, громко исполнять любимые хиты, это помогает раскрепоститься, происходит такая сильная эмоциональная разрядка, и все это, конечно, повышает мышечную активность и поднимает настроение. И 40 минут вполне достаточно, сообщают ученые. Мне кажется, за 40 минут можно куда угодно доехать, а если еще и с песней, то прекрасно. Но если ты предпочитаешь двигаться, работать молча, но при этом, чтобы звучал какой-то энергичный саундтрек, то, пожалуйста, ты по адресу. Это Центр ФМ, белорусская танцевальная станция. Здесь Полина Гваровская, а далее в динамиках DJs from Mars, Switch Disco и Vera Kocha. С нами Джош Бейкер. И глоток свежей музыки от Swedish House Mafia и Люки Ли. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: Белорусский трек.

0: Джош Бейкер и Поппи Бейскомп продолжают утро на Центр ФМ с треком My Place. А есть места в Минске, где затруднено движение на 3 балла сейчас. Есть небольшие пробки по проспекту Независимости от МКАД до Калиновского, двигаться будешь 7 минут. По Ленина от Интернациональной до Кирова 4 минуты. По Ванеева от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка 3 минуты. Приятного пути.
1: Танцевальное радио Центр ФМ. Новый трек.

0: Флешбэк.
1: И вспомним прямо сейчас трек, который 20 лет назад восседал на троне главного танцевального чарта Америки Billboard – «Sound of Violence». Сингл группы Cassie. Это французский хаус-дуэт, хотя многие считают их еще и представителями инди-поп-музыки. Филипп и Хуберт работали вместе с 88 года. К сожалению, в 2019-м в результате несчастного случая одного из участников не стало. Но с нами осталась музыкальная память. Вспомним трек, который был выпущен в 2002-м. Французы записали «Sound of Violence» с вокалом Стива Эдвардса. Этот британский вокалист – любимчик электронных продюсеров. Мы знаем, как он работал со всевозможными мировыми диджеями. Ну и вот не отказался поработать с дуэтом Cassie. Оказалось, не зря, поскольку совместный сингл, как я уже говорила, полюбился американской аудитории. Но еще надо отдать должное проекту «Narcotic Trust», который спустя несколько лет сделал хитовый ремикс. Причем в дискографии «Narcotic Trust» ремикс «Sound of Violence» значится как один из ключевых. Вот и вернемся сегодня в 2006. Слушаем.
0: Флэшбэк.

0: Мелодия, которая пронзает душу, заставляет плакать и танцевать одновременно. Так описала эту композицию Люки Лич, и голос мы сейчас слышим. С ней согласны и авторы, электронные продюсеры, Swedish House Mafia, свежачок в нашем эфире Happiness is so sad. Ну а на сайте centrfm.by еще больше свежей музыки, помни об этом. Что касается эфира ближайшего, Оливер Хелденс прямо по курсу. Также работают Мартина Гаррикса. Кстати, в этом треке услышим снова, как он поет. Довольно скоро с нами Проспа. И новости узнаем уже сейчас.
1: Новости.
2: В Беларуси увеличат расходы на инновационные проекты почти на 250 миллионов рублей. Правительство внесло изменения в госпрограмму инновационного развития на 2026-30 годы. Теперь общее капиталовложение до 2030 года составит свыше 2 миллиардов рублей. В том числе на текущий год порядка 928,5 миллионов рублей. Причем расходы на инновации планируется увеличить почти из всех источников республиканского и местных инновационных фондов, банков, банковских кредитов, средств самих предприятий. БелАЗ выводит на российский рынок первый шахтный погрузчик. Технику спроектировали по запросам российской компании «Норильский никель» для эксплуатации в ограниченном пространстве рудников на Крайнем Севере. Машины будут применять для оперативной погрузки, перевозки из забоя и выгрузки горной массы в шахтные самосвалы или на конвейерные ленты. Детское пособие предлагают привязать к зарплате. Сейчас мамы получают фиксированные суммы 1057 рублей за первого ребенка, 1208 рублей за второго, плюс единовременные выплаты. Новую выплату предлагают считать как процент от зарплаты. Сумма вырастет, хотя потолок тоже установят. Мера затронет почти половину потенциальных рожениц. В Нанбеларуси разрабатывают нейросеть, которая будет составлять расписание транспорта. Как рассказали в Академии наук, классические методы, когда расписание составляет диспетчерская вручную, себя исчерпали. Человек физически не способен оперативно сопоставить и просчитать тысячи переменных. Нейросеть генерирует тысячи случайных вариантов графиков, а затем скрещивает их между собой по принципу естественного отбора. В итоге компьютер находит оптимальное решение за считанные минуты. И в завершение стало известно, где в Беларуси чаще всего покупают пустующие дома. За второй квартал текущего года в регионах страны продали 357 бесхозных жилых домов. Лидером по покупке загородной недвижимости стала Гродненская область, где новые владельцы выкупили 96 объектов. Большинство объектов оформили напрямую, без торгов, а остальные ушли с молотка через аукционы. Больше половины жилья покупатели забрали всего за одну базовую. На сегодня это 45 рублей. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: Вот только что в выпуске новостей нам рассказали, что искусственный интеллект будет помогать составлять расписание общественного транспорта, но не всегда стоит доверять этому интеллекту. Вот, например, фермер из Китая в течение нескольких месяцев полагался на советы искусственного интеллекта. С чат-ботом начал советоваться примерно год назад. Поначалу относился к ответам скептически и не воспринимал их как безусловно.

Но все-таки, когда несколько рекомендаций дали хороший результат, мужчина подумал, что схема вполне рабочая, ну и стал чаще задавать вопросы искусственному интеллекту по хозяйству. Например, составлял графики сельскохозяйственных работ, когда поливать, когда солнце защищать, как удобрять. Ну и как-то довольно быстро потерял

0: случае проконсультироваться. Так мужчина слепо доверился нейросети. В итоге не прошло и дня после обработки, как молодой урожай кунжута начал увядать. А это так-то 10 гектаров, 100 тысяч квадратных метров.
1: Это же все погибло.
0: Да, и знаете, что сделал фермер, увидев, как погиб весь его кунжут после совета ИИ? Мужчина снова обратился к чат-боту, чтобы выяснить, так что ж в конце концов пошло не так, и потребовал у бездушного интеллекта объяснений. Ну а что чат-бот?
2: 1000 извинений, ради бога, простите.
0: Да, он признал ошибку, спокойно заявив, что один из химикат

0: страну виза не нужна. А билеты куплены, отель забронирован, но в самолет их так и не пустили. Так что эти ваши интернеты не всегда полезный прогресс.
1: Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе.
2: Попкорн

0: провести этот день благодаря влиянию Луны, то, скорее всего, будет много мечтательной лени, сообщают нам астрологи. А в понедельник чаще всего, после выходных, так и бывает. Ну, отличного тебе дня.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: неделе в Беларусь уже придет заметная прохлада, и кажется, уже с завтрашнего дня можно так ветровочки готовить, доставать. Но кое-где сегодня лето не отступает, это точно. В Гомеле сегодня 29 градусов, в Могилеве 25, и дождей в этих городах не предвидится. В Бресте тоже 25, но к вечеру возможен небольшой дождь. Витебск, Гродно, Минск сегодня здесь до 23 тепла и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Lift Me Up. То ли поддержки просят, то ли настроение поднять, то ли в буквальном смысле подняться повыше захотелось. Ну, в последнем случае лучше тогда пешком по ступенькам, отказавшись от лифта. Полезнее будет. Кстати, как оказалось, чтобы сбросить вес, можно просто кино посмотреть. Не обязательно изнурять себя тренировками. Фильмы ужасов помогут сбросить вес, сообщают специалисты. Секрет в адреналине, который активно вырабатывается в стрессовых ситуациях, ну и способствует сжиганию калорий. Фильм, который длится примерно 90 минут, позволял человеку избавиться в среднем от 113 калорий. Ну, столько же содержит шоколадка небольших размеров. Ученые, правда, подметили, что практически такой же результат можно получить, гуляя на свежем воздухе всего полчасика. И вот этот вариант тоже подходит. Ну, а если предпочитаешь еще и с музыкой, прогулками заниматься, то не забывай брать с собой Центр FM. Как раз для шагов очень динамичная и энергичная музыка у нас имеется. А впереди Дон Диабло.

0: горизонте Джоэл Кори. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Бибу в нашем эфире, ну а теперь настало время познакомиться со свежайшими треками. Какие диджеи, чего новенького выпустили, что представили, чем решили побаловать ушки меломанов, сейчас расскажу.
1: Релизы недели.
0: Когда Робин Шульц выпускает новую музыку, хит практически гарантирован. Этим летом диджей из Оснабрюка взял культовую мелодию из клубного хита Watermat 2014 года Bullet и превратил ее в настоящий гимн чилл-хауса. Take It Slow называется новинка.

0: недели.
1: Многие издания и порталы уже назвали этот релиз одним из самых ярких Natural Blues, проникновенной работы Моби, которая обрела новую форму благодаря Блондиш и Кико Франко. Присоединился вокалист Джейкоб Ласк. Его выступление с Моби на сцене Коачеллы вызвал невероятный восторг публики. И вот это нашумевшее выступление как раз вдохновило на выпуск данной обновленной версии.

продолжаем знакомство со свежими треками. Диджейский дуэт из Санкт-Петербурга Матис энд Садко объединился с Джоном Ньюманом. Только в данной коллаборации он представлен под псевдонимом 642. Это новый проект британского певца, где он и раскрыл новые грани таланта. Джон теперь электронный продюсер, музыкант и диджей, хотя без своего вокала трек не оставил. Релиз называется «Wall Again».

0: Очередная интерпретация легендарного хита Depeche Mode «Enjoy the Silence» от Дона Диабло. А Дон Диабло не просто диджей, которого мы любим, он еще и резидент радиостанции «Центр ФМ», чье радиошоу мы слушаем вечером, по вторникам это происходит. Ну а так, конечно, ежедневно в нашем эфире можно услышать авторские программы мировых знаменитостей из мира электронно-танцевальной музыки. И чтобы быть в курсе, какие же шоу когда выходят, советую заглянуть на наш сайт centrfm.by и обязательно подписаться на телеграм-канал Центр ФМ, потому что там мы тоже все анонсируем. Ну а далее здесь Green Velvet и Медуза. Здесь же Хейла и Нелли Фуртадо. Очень скоро Анотер. И новости узнаем прямо сейчас.
1: Новости.
2: В Беларуси заканчивается квота на беспошлинный ввоз электромобилей для граждан. По данным таможенного комитета, на 14 августа осталось всего 1027 машин из 6200, выделенных на текущий год. Для юрлиц квота уже исчерпана еще в июле. Теперь компании при ввозе электромобилей обязаны уплачивать пошлину в 15% от стоимости. Льгота для физлиц пока действует. После исчерпания квоты ввоз станет платным. Однако остается послабление. Освобождение от НДС для электромобилей не старше 5 лет продлено до конца 2028 года. Льгота распространяется только на чистые электромобили. Гибриды с 2026 года не учитываются. Март предлагает ввести в Беларуси дополнительные ограничения на рекламу игорного бизнеса в нашей стране. Она широко представлена как в городской среде, так и в интернете. В ведомстве уже подготовили предложение, как изменить закон о рекламе. С помощью беспилотников в горах Памира-Алая с высокой вероятностью обнаружены тела двоих белорусских альпинистов, пропавших в начале августа. Обломки снаряжения и тела зафиксированы в зоне схода лавины на высоте около 5400 метров. В момент катастрофы группа шла одной связкой. Спасатели МЧС Кыргызстана пока не могут добраться до места из-за сложного рельефа и постоянных камнепадов. Сейчас готовят операцию по эвакуации тел. Точное опознание проведут только после спуска в базовый лагерь. В МВД напомнили, как безопасно ходить в лес. Перед походом необходимо предупредить близких, зарядить телефон, взять воду, перекус, спички и необходимые лекарства, а также надеть яркую одежду. Если заблудились, важно сохранять самообладание, исключить хаотичное передвижение и ориентироваться на линии электропередачи, дороги и звуки присутствия человека. При пропаже человека следует незамедлительно звонить по номеру 102. И в завершении факультатив по финансовой грамотности предложит первоклассникам программу, хотят внедрить уже с нового учебного года для учащихся первых-четвертых классов. В перспективе такие занятия хотят разработать и для старшеклассников. Это должно повысить финансовую грамотность школьников. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Хитмейкеры.
1: А речь пойдет о премии Грэмми. Кстати, заявки, прием заявок-то уже завершится совсем скоро. Так вот, на Грэмми задумались об изменении новой категории. Лучшее азиатское поп-исполнение. Все после того, как на премии ввели эту номинацию, BTS отказались подавать на Грэмми свои заявки. Они объявили о бойкоте Грэмми еще в конце июля. В своем заявлении участники группы сообщили, что им категорически не нравится, когда музыку разделяют по регионам и языкам. В общей сложности BTS номинировали на Грэмми 5 раз, однако победить группе так и не удалось. Фанаты уверены, организаторы премии просто приглашают BTS ради повышения рейтингов, ради хайпа, как говорится, но награждать их не собираются. Почти сразу после бойкота BTS ситуацию прокомментировал президент Грэмми. Он сказал, что ему грустно от такого решения, и он понимает и уважает позицию группы. Теперь сообщается, что руководители Грэмми провели переговоры с представителями азиатской музыкальной индустрии. Они пообщались

на сами BTS. Прием заявок на Грэмми 2027 завершится уже 28 августа. Возможно, после этого появится какая-то новая информация об азиатской номинации. Вообще, на премии, в принципе, не

исландка Бьорк выдвигалась на премию 16 раз, но ни разу не выигрывала. Но, с другой стороны, меньше их слушать и любить поклонники же не стали, даже при отсутствии статуэток. Тут же главное – музыкальный материал. Но когда все-таки тебя как-то поощряют, то это, безусловно, мотивирует любого творческого человека. Ну, посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Ньюсмейкеры.

0: ученых, люди часто неверно трактуют поведение кошек даже в ситуациях, когда питомцы испытывают сильный дискомфорт. Например, активно царапаются или пытаются вырваться. Многие неверно воспринимают язык тела животных и предполагают, что коты всецело доверяют своим хозяевам. А вот нет. Ну и специалисты надеются, что программы просвещения сделают хозяев и зрителей котолюбов более внимательными и чуткими. Что теперь делать? Где брать эти забавные видосы? Ну, я думаю, что эта информация тоже как-то повлияет на то, чтобы нашим питомцам жилось более комфортно и спокойно. А мы двигаемся дальше. Анотр с нами. Элли Браун в завершении этого часа. И Хейла вместе с Нелли Фортадо.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Ну что, сегодня еще поджарит Гомель до 29 градусов. Здесь, в Могилеве, 25, и в этих городах осадков не предвидится. В Бресте сегодня 25, но к вечеру возможен небольшой дождь. В Витебске, Гродно и Минске до 23 со знаком плюс. Здесь без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Продолжают утро на центре Никлас Ди и Рене Миллер. Around the world, вокруг света. Редкие люди, конечно, могут вот так взять и обогнуть нашу планету, объездив все страны. Но есть свои герои. Вот так британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком в мире, который совершил кругосветные путешествия тремя способами. По суше, морю и воздуху. И этим летом как раз-таки вот третье его путешествие было завершено. После того, как я переплыл океаны, поднялся на Эверест, объехал весь мир на велосипеде, говорит вот этот рекордсмен. Облетел нашу планету на самолете, обогнул под парусом, я уже не знаю, какие испытания ждут меня дальше. Может быть, следующая остановка Марс? Ну, вообще, что говорит этот путешественник, всегда можно добиться большего, если задастся целью. Джеймс Кетчелл написал две книги о своих путешествиях в надежде вдохновить жителей разных стран на достижение собственных амбициозных целей. Если бы он еще скидку на визу дал, было бы вообще шикарно. Конечно, без проблем, поедем путешествовать. Но пока музыкальное путешествие ждет нас далее, здесь Сет Хиллс. Встречаем Дэвида Гетту. И очень скоро с нами Медуза. Бодрого утра желаю тебе я, Полина Гваровская, на волне танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Центр FM.

Сайт тебя нет, все доступно, пожалуйста, на сайте centrfm.by. В разделе «Что играло» по времени и дате найдешь название любого трека из нашего плейлиста. Ну, бывает же, что-то так прям засело, попало в душу, а название неизвестно. Вот, пожалуйста, пользуйся, все музыкальные шпаргалки на сайте

0: из Нижнего Новгорода Going Deeper компанию составил. А еще довольно неожиданная коллаборация Алок и Дженнифер Лопес. Все это обязательно услышим после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Белорусские ученые готовят археологическую карту Минска. Масштабный проект станет подарком к 960-летию столицы. Издание объединит результаты многолетних исследований и представит новые факты о зарождении города. Раскопки заставили историков пересмотреть версии основания Минска. Открытия Института истории подтверждают, что летописный город возник на Менке, а оборонительные укрепления появились еще в конце X века. В этом сезоне на Малом Городище в слое пожара 11-го столетия найдены уникальные артефакты, сохранившиеся в первозданном виде. Также в Беларуси развивают и подводную археологию. К примеру, в Бешенковичском районе со дна реки подняли элементы древних жилищ, деревянную посуду и костяные украшения. Генпрокуратура проверила безопасность эксплуатации маломерных судов. Поводом стали июльские аварийные случаи на озере Нарыч, где из-за нарушений правил под угрозой оказались люди. Основные причины травматизма – это управление в состоянии опьянения, выход на воду без регистрации, отсутствие спасательных жилетов и игнорирование погодных условий. В ходе рейда осмотрено 10 маломерных судов, на каждом втором выявлены нарушения. За нарушения, отмечу, предусмотрены штрафы, а при причине тяжкого вреда или гибели наступает уголовная ответственность. Надзорные мероприятия продолжаются. А на минских пляжах появятся детские купальни и стационарные громкоговорители. На водоемах устанавливают наблюдательные вышки и системы видеоконтроля для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Мегафоны постепенно заменят радиовещанием, пока оно работает на 6 пляжах Заславского водохранилища. Особый упор делают на безопасность детей. Пластиковые модульные купальни уже смонтированы на пляжах Дроздов, Креницы, Снянки и Заславского. К следующему сезону ими оборудуют все пляжи столицы. Медицинскую справку о состоянии здоровья, начиная со второго класса, не нужно специально оформлять к 1 сентября. Ребенок проходит плановый медосмотр один раз в год в месяц своего рождения. Исключение – первоклассники. Перед поступлением в школу им необходимо заранее пройти обследование и предоставить медсправку вместе с другими документами. И в завершение, Беларусь попала в топ-5 импортеров креветок из России. По итогам первого полугодия этого года наша страна заняла 4-е место в мире по закупкам креветок из России, потратив на них более 3,5 миллионов долларов. В результате Беларусь закрепилась среди крупнейших импортеров российских морепродуктов. С огромным отрывом в рейтинге лидирует Южная Корея, которая закупила российской продукции на 57 миллионов долларов. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко вышла в третий круг турнира ВТА 1000 в Цинциннати. Посеянная под первым номером, белоруска начала выступление сразу со второго раунда, где победила представительницу Австралии Талию Гибсон 6-2, 7-6. В следующем круге Арина сыграет против китаянки Ван Синьюй, которая была сильнее хорватки Донны Векич. Соболенко побеждала в Цинциннати в 2024 году. Французский Дижон нашел оригинальное решение по продаже клубных шарфов. Теперь с их помощью болельщики могут входить на стадион. Дело в том, что в шарф встроен чип, и к нему можно привязать свой абонемент. И теперь на входе болельщики Дижона просто прикладывают к турникету шарф любимого клуба и идут на игру. Стали известны подробности свадьбы Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины. Они поженились прямо в гостиной своего дома. Церемония прошла в новом особняке в Кашкайше. После отправились на частное благословение в святилище Девы Фатимской. Церемония была скромной и закрытой. Помимо самих молодоженов и их пятерых детей присутствовали лишь несколько человек. Ранее пара заключила брачный договор. И интересно, что в случае развода Джорджине будет пожизненно выплачиваться 100 тысяч евро в месяц. Впрочем, будем надеяться, эти пункты соглашения окажутся ненужными. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

Benefit и Josh Gigante So Good в нашем эфире. Хорошо, когда все хорошо. Ну а как достичь вот этого дзена? Многие нашли ответ, в частности, зумеры. Сейчас повально отказываются от культуры постоянной продуктивности. И вот на смену одержимости жестким самоконтролем пришел новый тренд. Нона-максинг, то есть он базируется на эстетике жизни итальянской бабушки. Молодые люди выбирают традиционные хобби, чтобы справиться с хроническим стрессом, занимаются вязанием, вышиванием, гончарным делом,

работа не обязывает, почему бы и нет. Но если все-таки ты привязан к своему рабочему месту, то что, приходится искать другие источники и вдохновения, и снятие стресса, и поднятие настроения. Кстати, за последним, надеюсь, ты к нам все чаще обращаешься. Продолжаем эфир танцевальной белорусской радиостанции. Фишер впереди, Адриатик и Дрим Хаус очень скоро.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек. Wasting my

0: В Гомеле воздух разогреется до 29 градусов, в Могилеве 25, и осадков в этих городах не предвидится. В Бресте 25, но к вечеру возможен небольшой дождь. В Витебске, Гродно и Минске до 23 тепла. Без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Себастьян Эли, The Ceiling, то есть потолок. Потолок, которого, как мы уже выяснили, не существует в эфире Центр FM, потому что плейлист, может, у нас и не резиновый, но вмещает в себя огромное

0: яркими открытиями. А что еще ждет нас далее? Мы же постоянно развиваемся и хотим сделать так, чтобы оставить свой след в развитии электронно-танцевального движения Беларуси. Звучит громко, амбициозно, но поверь, все, кто работают на центре, они все преследуют именно вот такую цель. Да, мы больны по-своему, но в хорошем смысле. Ну и продолжаем заряжать тебя топовой музыкой. Кунгс и Boys Noize с нами. А также Джази и Крис Лоренцо. Above and Beyond на подхвате. Ну и, конечно, продуктивного тебе понедельника.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: эфире Центр ФМ Кунгс, диджеи страны, где люди притворяются хрюшками. И это не новый виток сомнительного движения квадроберов. Слава богу, это забыто, как страшный сон. Но ежегодно во Франции проходит чемпионат по имитации визга свиньи. Причем участники серьезно готовятся, шьют костюмы, изучают повадки, чтобы образ был полноценным. И проходит это за городом в одной деревушке. Хорошо, что всего раз в год. Тот самый день, когда и старый млад может полностью раскрепоститься. Ну и шагаем дальше. А у нас есть диджей из Бразилии. Не знаю, как там развлекаются люди, но то, что там живут и творят талантливые люди, это однозначно. Алок впереди. А также услышим свежую работу от Мадонны. Представь себе, в ремиксе Пола Акинфолда. На старте Sony Fodera. Но пока давай узнаем новости.
1: Новости.
2: В Беларуси увеличат количество ясельных групп для детей до 2 лет. Если раньше они работали в сокращенном режиме, то теперь будут работать по 10,5-12 часов, а также круглосуточно. Это позволит создать более удобные условия для мам, которые желают выйти на работу, сообщили в Минобразовании. Сейчас в стране насчитывается около 500 таких групп. С удлиненным днем к началу нового учебного года их число планируют увеличить до 600. Воспитатели, работающие с самыми маленькими детьми, прошли специальное обучение. В ближайшую неделю на контроле ГАИ грузоперевозки до следующего понедельника особое внимание будет уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также другой сельскохозяйственной продукции. Инспекторы ГАИ усиливают контроль за размещением и состоянием перевозимого груза, использованием защитных тентов, а также недопустимость загрязнения проезжей части. При выявлении нарушений должностные лица будут привлекаться к административной ответственности. Зимой дороги в Беларуси будут обрабатывать по-новому. Вместо песко-соляной смеси в приоритете будет чистая соль. Ее требуется меньше, к тому же она не забивает ливневки песком. Соль перед обработкой увлажняют для ускорения действия. Также продолжают совершенствовать рассолы с ингибиторами, но пока недалеки от идеала. Кроме того, на трассах тестируют новую систему защиты от диких животных. Датчики включают светящиеся знаки при приближении зверя, а на переходах насыпают крупный щебень, чтобы животные искали другой путь. Пилотный проект уже работает на трассе М-10. Его планируют реализовать по всей стране. В сезон грибов и ягод в лесах страны чаще теряются люди. Специалисты напоминают простые правила безопасности. Перед походом обязательно следует предупредить близких о маршруте. Телефон нужно полностью зарядить, а с собой иметь еду, воду, лекарства и спички. Лучше выбрать яркую одежду и при возможности не идти в лес в одиночку. И в завершение, в Беларуси запретили продавать сувенирные купюры. Речь идет про так называемые цубли, а именно про банкноты 10 цублю и 20 цублю. Причина в слишком большой схожести между реальными деньгами и подарочными. Их размеры идентичны, а картинки на сувенирах напечатаны на обеих сторонах, что идет вразрез с требованиями Нацбанка. Пока что прокуратура вынесла предписание одной онлайн-платформе. Владельцев других интернет-площадок предупредили, что они не должны продавать подобные вещи. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

прошлой неделе интерес к этой песне значительно вырос, но речь идет именно об оригинальной версии в исполнении Бонни Тайлер. Ну, на прошлой неделе, как мы помним, мир наблюдал солнечное затмение, это отразилось и на предпочтениях меломанов. Spotify зафиксировал рост интереса к хитам на тему затмения. Так вот, хит Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart», то есть «Полное затмение сердца», стали слушать на 14% чаще. Это по мировой статистике. А вот в Британии, в родной стране певицы, интерес вырос гораздо сильнее, аж на 94%. Песня вышла в 83-м году, возглавила различные чарты, и количество прослушиваний этого хита регулярно растет. Ну, а благодаря ремиксу от Дэвида Гетты теперь еще больше заинтересованных нашлось. Ну, возвращаясь все-таки к песням на тему затмения, композиция Pink Floyd «Eclipse» 73-го года тоже привлекла немало внимания. В мире число прослушиваний возросло на 144%.

0: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.

0: Ставрополе до 29 градусов, в Могилеве 25, в этих городах осадков не предвидится. В Бресте тоже 25, вроде как комфортно, но к вечеру возможен небольшой дождь. В Витебске, Гродно, а также в Минске до 23 со знаком плюс, и здесь без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси увеличат расходы на инновационные проекты почти на 250 миллионов рублей. Правительство внесло изменения в госпрограмму инновационного развития на ближайшие 5 лет. Теперь общий капитал вложения до 2030 года составит свыше 2 миллиардов рублей, в том числе на текущий год порядка 928,5 миллионов. Причем расходы на инновации планируется увеличить почти из всех источников республиканского и местных инновационных фондов, банковских кредитов, средств самих предприятий. Детское пособие предлагают привязать к зарплате. Сейчас мамы получают фиксированные суммы 1057 рублей за первого ребенка, 1208 рублей за второго, плюс единовременные выплаты. Новую выплату предлагают считать как процент от зарплаты. Сумма вырастет, хотя потолок тоже установят. Мера затронет почти половину потенциальных рожениц. Знаменитый кораблик БНТУ 1 сентября откроется после масштабной реконструкции. 15-й корпус площадью 33 тысячи метров квадратных остается самым большим зданием университета. Здесь могут одновременно учиться более 2800 студентов 4 факультетов. Внутри оборудовали 16 потолочных аудиторий с лабораториями и современными центрами компетенции. Фасад утеплили и оснастили ночной подсветкой. Желтые квитанции за парковку в Минске с 1 сентября отменят. Городские власти полностью переходят на цифровой формат уведомлений. Теперь информация о выписанном штрафе будет отображаться в личном кабинете пользователя. Оплатить начисления можно будет через систему ЕРИП. Нововведение упростит процедуру обжалования и контроля. Все данные о нарушениях будут систематизированы в электронном виде. Водителям рекомендуется проверить актуальность контактных данных в сервисе, чтобы не пропустить уведомления. И в завершении, в Пинске выпускник решил сделать необычный подарок своей бывшей школе и купил для нее функциональную спортивную площадку. Имя мецената не разглашают, он живет в Беларуси, периодически бывает в родном городе. Все заботы по покупке выпускник школы взял на себя и в итоге решил приобрести воркаут-площадку с тренажерами. За установку он тоже заплатил сам. Стоит такая площадка 45 тысяч белорусских рублей. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Маленький эфир.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

треки, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Понедельник во всех городах вещания Центра ФМ ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Oh, could you love me?

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: ДФМ. Это классика жанра.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

В Беларуси меняются правила перевозки тяжеловесных грузов. Постановление Совмина подписал премьер-министр Александр Турчин. Для упрощения работы перевозчиков данным документом предусматривается повышение разрешенной скорости сопровождения до 70 км в час в случаях, когда это не влияет на безопасность движения. Помимо этого отменяются ограничения по ширине, длине и общей массе груза при условии сопровождения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства автомобилем прикрытия и машинного сопровождения. В детских садах Беларуси увеличат число групп для детей до 2 лет. С начала нового учебного года в белорусских детских садах станет больше групп для детей младше 2 лет. Их количество планируется увеличить с 500 до 600. Группы будут открываться с учетом запросов родителей. В некоторых детских садах дети смогут находиться до 10,5-12 часов, а также предусмотрены группы с круглосуточным пребыванием. Новый корпус РНПЦ детской онкологии оснастят 4 операционными и отделением трансплантации. Здание готово уже на 90%. На площадке задействовано более 130 специалистов. Там разместят отделение трансплантации на 12 коек, современный оперблок с 4 операционными, реанимацию с палатами интенсивной терапии. Также в нем заработает консультативно-поликлиническое отделение, научные лаборатории и учебная кафедра. В Беларуси хотят сделать обязательным присвоение звезд гостиницам. Сейчас она проводится добровольно, об этом заявили в Национальном агентстве по туризму. Так хотят повысить привлекательность белорусской гостиницы и в целом туристический потенциал. Базовые требования, которые хотят закрепить законодательно, будут включать наличие в гостинице воды, интернета, телевизора и других необходимых удобств. В завершении беларусы смогут регистрировать браки онлайн. До конца года на портале «Е-послуга» появятся 3 новые услуги. Регистрация брака, его расторжение и установление отцовства. Онлайн-формат коснется только подачи документов. Сделать это можно будет в любое время, даже ночью. Сама же церемония и получение свидетельства останутся офлайн. Также до конца года в Минске внедрят единую систему ЗАГС с оцифровкой архивов. Уже переведено более 40% из 26 миллионов записей. Напомню, сейчас на портале доступно 895 услуг, включая запись детей в детский сад, а скоро добавится регистрация домашних животных. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: начала часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: FM. Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Республики Индонезия по случаю Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Беларуси отметил, что будет рад видеть главу Индонезии с официальным визитом в Минске. Александр Лукашенко адресовал президенту Индонезии пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. Гражданам Индонезии белорусский лидер пожелал мира, сплоченности и успехов в дальнейшем развитии страны. ГАИ усилила контроль за безопасностью грузовых перевозок. Особое внимание уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также иной сельскохозяйственной продукции. Инспекторы ГАИ усиливают контроль за размещением и состоянием перевозимого груза, использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части. Жаркая погода не обошла стороной Беларуси. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах страны. На интерактивной карте Министерства лесного хозяйства они обозначены желтым цветом. Там запрещено разжигать костры и заезжать в лес на автомобиле. Почти половина территории обозначена красным. Это означает полный запрет на лесные прогулки. Данные на сайте ведомства постоянно актуализируются. Также информацию можно уточнить в местных лесхозах. Жатва продолжается. Современные технологии помогают собрать урожай без потерь. Благодаря им урожайность зерновых и рапса выросла более чем на треть. И такие решения внедряют все больше хозяйств страны. Импульс должен дать и запуск масштабного проекта по цифровому развитию сельского хозяйства. Старт в сентябре. Новый корпус РНПЦ детской онкологии оснастят 4 операционными и отделением трансплантации. Здесь готово на 90%. На площадке задействовано более 130 специалистов. Работы ведут ярусами на всех этажах одномоментно. Там разместят отделение на 12 коек, современный оперблок с 4 операционными, реанимацию с палатами интенсивной терапии. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

0: понедельник во всех городах вещания центров им ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На повестке дня важнейшие направления работы агросектора, текущие итоги уборочной кампании, подготовка к посевной, также вопросы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. За сутки в милицию поступило около 50 сообщений о звонках телефонных мошенников при остановленной операции по 25 счетам. Зарегистрировано 2 преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий. У курьеров изъято около 7 тысяч рублей. Детское пособие предлагают привязать к зарплате. Сейчас мамы получают фиксированные суммы. 1057 рублей за первого ребенка, 1208 за второго, плюс единовременные выплаты. Новую выплату предлагают считать как процент от зарплаты. Сумма вырастет, хотя потолок тоже установят. Мера затронет почти половину потенциальных рожениц. Желтые квитанции за парковку в Минске с 1 сентября отменят. Городские власти полностью переходят на цифровой формат уведомлений. Теперь информация о выписанном штрафе будет отражаться в личном кабинете пользователя. Оплатить начисление можно будет через систему ЕРИП. Нововведение упростит процедуру обжалования и контроля. Все данные о нарушениях будут систематизированы в электронном виде. Водителям рекомендуется проверить актуальность контактных данных в сервисе, чтобы не пропустить уведомления. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Только во всех городах вещания центров им ясная погода. Исключение Брест, там до плюс 23 с осадками. По республике воздух прогреется до плюс 24, в столице плюс 22. Удачной недели.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысин.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Диджей Дим.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

канал в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. В

0: Новости.
1: Урожай, озимый экспорт. Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода Юрия Горлова. Президент затронул вопросы переработки сельхозпродукции, в первую очередь мяса и молока и экспортных поставок. Министр сообщил, что продукция сельского хозяйства выросла до 113% относительно уровня прошлого года. Валютная выручка от продаж увеличилась примерно на четверть. Интерес зарубежных партнеров в белорусской сельхозпродукции остается высоким. 12 сентября столица Республики Беларусь, город Минск, отпразднует 959-й день рождения. Подготовлена насыщенная программа. Спортивные и культурные мероприятия, фестивали, праздничный фейерверк будет дан в 23:00. Залпы раскрасят небо над городом из одной точки – сквера «Старостинская слобода». В ВВД напомнили, как безопасно ходить в лес. Перед походом необходимо предупредить близких, зарядить телефон, взять воду, перекус, спички и необходимые лекарства, а также надеть яркую одежду. Если заблудились, важно сохранять самообладание, исключить хаотичные передвижения и ориентироваться на линии электропередачи, дороги и звуки присутствия человека. Факультатив по финансовой грамотности предложит первоклассникам. Программу хотят внедрить с нового учебного года для учащихся первых-четвертых классов. В перспективе такие занятия хотят разработать и для старшеклассников. Это должно повысить финансовую грамотность школьников. На минских пляжах повысят детские купальни и стационарные громкоговорители. На водоемах установят наблюдательные вышки и систему видеоконтроля для оперативного реагирования на ЧП. Мегафоны постепенно заменят радиовещанием, пока оно работает на 6 пляжах Заславского водохранилища. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до плюс 15. Лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый тренд.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.
5: Все

0: Центр FM. Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Отдельно отмечена динамика реализации сливочного масла. Ранее его запасы накапливались на складах, что вызывало замечания главы государства. Но сейчас объемы продаж превышают объемы производства. В результате есть все основания рассчитывать, что в этом году удастся превысить прошлогодний рекорд по экспорту продовольствия – 10 миллиардов долларов. В прошлом году в Беларусь намолотили 11 миллионов тонн с учетом рапса и кукурузы, и на нынешней жатве есть все условия, чтобы превзойти этот результат. На прошлой неделе Александр Лукашенко встретился с героями жатвы, поблагодарил за рекордные показатели и вручил подарки. Президент подчеркивает, если человек трудится качественно и на совесть, государство его обязательно отблагодарит. В сезон грибов и ягод в лесах Беларуси чаще теряются люди. Специалисты напоминают простые правила безопасности. Перед походом обязательно следует предупредить близких о маршруте. Телефон нужно полностью зарядить, а с собой иметь еду, лекарства и спички. Лучше выбрать яркую одежду и при возможности не идти в лес в одиночку. Проходной балл больше 9 на какие специальности в колледжах был самый высокий конкурс в текущем году. В топе инженеры, строители, учителя, врачи и аграрии. В колледжах Беларуси после 9 классов на 23 тысячи бюджетных мест подано больше 30 тысяч заявлений. На одном из пляжей Цнянского водохранилища прошел праздник в гавайском стиле. Это продолжение масштабного проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех». На фитнес-площадке под открытым небом собрались взрослые и дети в красочных нарядах. Под палящим белорусским солнцем участники зарядились бодростью и ловили дзен с помощью дыхательных практик и асан. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко вышла в третий круг турнира ВТА 1000 в Цинциннате. Посеянная под первым номером, белоруска начала выступление сразу со второго раунда, где победила представительницу Австралии Талию Гибсон 6-2, 7-6. В следующем круге Арина сыграет против китаянки Ван Синьюй, которая была сильнее хорватки Донны Векич. Соболенко побеждала в Цинциннате в 2024 году. Французский «Дижон» нашел оригинальное решение по продаже клубных шарфов. Теперь с их помощью болельщики могут входить на стадион. Дело в том, что в шарф встроен чип, и к нему можно привязать свой абонемент. И теперь на входе болельщики «Дижона» просто прикладывают к турникету шарф любимого клуба и идут на игру. Стали известны подробности свадьбы Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины. Они поженились прямо в гостиной своего дома. Церемония прошла в новом особняке в Кашкайше. После отправились на частное благословение в святилище Девы Фатимской. Церемония была скромной и закрытой. Помимо самих молодоженов и их пятерых детей присутствовали лишь несколько человек. Ранее пара заключила брачный договор. И интересно, что в случае развода Джорджине будет пожизненно выплачиваться 100 тысяч евро в месяц. Впрочем, будем надеяться, эти пункты соглашения окажутся ненужными. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до +15. Лови новинки на Центр ФМ. По материалам рисунка.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Ами». Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Республики Индонезия по случаю Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Беларуси отметил, что будет рад видеть главу Индонезии с официальным визитом в Минске. Александр Лукашенко адресовал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. Гражданам Индонезии белорусский лидер пожелал мира, сплоченности и успехов в дальнейшем развитии страны. ГАИ усилила контроль за безопасностью грузовых перевозок. Особое внимание профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозе сыпучих грузов, а также иной сельскохозяйственной продукции. Инспекторы ГАИ усиливают контроль за размещением и состоянием перевозимого груза, использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части. Жаркая погода не обошла стороной Беларуси. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах страны. На интерактивной карте Министерства лесного хозяйства они обозначены желтым цветом. Там запрещено разжигать костры и заезжать в лес на автомобиле. Почти половина территории обозначена красным. Это означает полный запрет на лесные прогулки. Данные на сайте ведомства постоянно актуализируются. Также информацию можно уточнить в местных лесхозах. Современные технологии помогают собрать урожай без потерь. Благодаря им урожайность зерновых и рапса выросла более чем на треть. И такие решения внедряют все больше хозяйств страны. Импульс должен дать и запуск масштабного проекта по цифровому развитию сельского хозяйства. Старт в сентябре. Новый корпус РНПЦ детской онкологии оснастят 4 операционными и отделением трансплантации. Здание готово на 90%. На площадке задействовано более 130 специалистов. Работы ведутся ярусами на всех этажах одномоментно. Там разместят отделение на 12 коек, современный оперблок с 4 операционными, реанимацию с палатами интенсивной терапии. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Во вторник во всех городах вещницентра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до плюс 15. Лови новинки на Центр ФМ. По материалам ресурса погоды.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Роди, Лима и Сара Ди Уоррен. «Lick It». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На повестке дня важнейшие направления работы агросектора, текущие итоги уборочной кампании, подготовка к посевной, а также вопросы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. За сутки в милицию поступило около 50 сообщений о звонках телефонных мошенников. Приостановлены операции по 25 счетам. Зарегистрировано 2 преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий. У курьеров изъято около 7 тысяч рублей. Детское пособие предлагают привязать к зарплате. Сейчас мама получает фиксированные суммы 1057 рублей за первого ребенка, 1208 за второго, плюс единовременные выплаты. Новую выплату предлагают считать как процент от зарплаты. Сумма вырастет, хотя потолок тоже установят. Мера затронет почти половину потенциальных рожениц. Желтые квитанции за парковку в Минске с 1 сентября отменят. Городские власти полностью переходят на цифровой формат уведомлений. Теперь информация о выписанном штрафе будет отображаться в личном кабинете пользователя. Оплатить начисленные можно будет через систему ЕРИП. Нововведение упростит процедуру обжалования и контроля. Все данные о нарушениях будут систематизированы в электронном виде. Водителям рекомендуется проверить актуальность контактных данных в сервисе, чтобы не пропустить уведомления. И я, Александра Ашанова. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр

коллекции белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до плюс 15. Лови новинки на Центр ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новый трек. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до плюс 15. Лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Hardwell On Air.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
3: С Максайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

Sessions и Пол Ван Дайк на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: и прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation. This is Voník Sessions. Voník Sessions. With Paul Van Dyk.

Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

have a good time here tonight. It's really that simple.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation. This is Voník Sessions.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.